Мир вам, дорогие братья и сестры, и все собравшиеся сегодня. Хотелось бы сегодня с вами поразмышлять над текстом, который находится у пророка Захарии, 3 глава. «И показал мне Иисуса великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правой руке его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он исторгнута из огня? Иисус же одет был запятнанной одеждой и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоящий перед ним, снимите с него запятные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебе вину твою и облекаю тебе в одежды торжественные. И сказал, возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господний стоял и засвидетельствовал, ангел Господний сказал Иисусу, так говорит Господь Саваоф. Если ты будешь ходить по моим путям, если будешь стражем моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между ними, стоящими здесь. Выслужи, Иисус Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобой, мужи достойные, вот я приложу раба моего отрасль». Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будет друг друга приглашать перед виноград и под смоковницу. Обратимся к нашему Господу в молитве. Боже праведный и милосердный, к Тебе мы приходим в этот час, к Тебе мы приносим наши нужды, нашу благодарность за Твою любовь, за заботы о нас, за все, что Ты делаешь. Яви свою милость сегодня в этой передаче ко всем, которые пришли и слушают Твое Слово Божие. Коснись нашего сердца своим духом и покажи нам наше состояние, чтобы мы увидели свою духовную нищету, свое голое состояние перед Тобою, что Ты видишь всю нашу сущность и ничего не можем скрыть от Тебе. Дай нам увидеть Тебе, страдающего на кресте, но и воскресшего, сидящего одесную Бога. Благодарим Тебе за то, что Ты прикрыл нас своей праведностью, подарил нам новые одежды,

0: и дал нам надежду на то, что мы вместе будем все в вечности с Тобою. Пусть наша жизнь будет прославление Тебе в этом мире, и чтобы мы могли быть светом и солью для всех других людей. Чтобы через Твое Слово и через нашу жизнь еще много пришли к Тебе и познали Тебе как своего Спасителя. Аминь. Пророк Захария, которого мы прочитали, жил для народа израильского смутные тяжелые времена. Прошло 70 лет вавилонского плена. Кончился срок, назначенный Богом через пророка Иеремия для воспитания своего народа среди врагов. Иеремия предупреждал народ до плена, 2 глава, 19 стих, «Накажет тебе нечестие твое и отступничество твое, обличит тебе. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф». Бог использует врагов народа израильского для его воспитания, чтобы они вернулись к нему. И теперь молодой царь Кир Персидский издает указ, по которому разрешалось вернуться в Иерусалим. В книге Эздри, в первой главе, мы читаем: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас из всего народа его, да будет Бог с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Иерусалима, Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». На этот призыв откликнулась небольшая горстка людей и всех, которые были переселены в Израиль, в Вавилон. Около 42 тысяч человек переехали в Иерусалим по призыву этого царя и начали строить дом Господний. Иерусалим был в очень бедственном положении, стены разрушены, дома разграблены. Все лежало в развалинах. Но эти люди с большим энтузиазмом взяли за работу, построили алтарь и начали строить основание храма. Но, как говорится, враг не дремлет. Когда увидел, что начинается строительство, враги начали противодействовать. И в конце концов написали письмо царю Дарию, который запретил строительство. 16 лет ничего не делалось, и тогда восстали два пророка, Агай и Захария. Через них Бог говорит сердцу этих людей, и через пророка Агея Он говорит Зарававелю и Иисусу, Иерею Великому, которые командовали этим народом. Так сказал Господь Саваоф: «Народ этот говорит, не пришло еще время». Не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как этот дом в запустении. Поэтому ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши». Эти пророчества вдохновили народ, и они опять взяли за дело строить дом Господень. Пророк Захария, которого мы прочитали, был сыном священника, и Бог показывает ему в 8 видениях в ночи будущее народа Израилева и как будет продолжаться строительство этого храма. И в 4 главе Бог говорит: «Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф». В нашем тексте Бог открывает небо, и мы видим престол Господень. Бог через Захария дает нам взгляд на то, что обычно люди не видят, на то, что происходит на небе, там, где управляется весь наш мир. мы видим собрание ангелов и Господа, и там же находится и сатана. Мы это читаем еще раз в Иове, книга Иова. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твой на раба твоего Иова?» Здесь мы видим, что враг душ человеческих, сатана, не спит и не дремлет. Но, как говорит апостол Петр, как лев рыкающий, ищет, как бы проглотить их, как бы помешать плану Божьему исполниться. И как Достоевский говорит, Бог борется с дьяволом, а поле битвы — это сердца людей. Здесь сказано, сатана стоит по правую руку Господа. Там ему не место. Царь Давид говорит в 109-м псалме, «И сказал Господь, Господь моего, восядь, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Тут мы видим, что место по правую руку Господа предназначено совсем для другого, но не для сатаны. В настоящее время это место занято нашим Иисусом Христом, первосвященником. И посланник евреям мы читаем, главное же в том, в чем говорим, есть то, и мы имеем такого первосвященника, который воссел одесною престола величия на небесах, и есть священнослужитель святилища и скини истины, который воздвиг Господь, а не человек. И здесь 10 глава, 12 стих. «Сей же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Сатана имеет доступ к Богу лишь потому, что об Иисусе, священнике, об котором здесь речь идет, сказано, что он имеет запятнанные одежды. На нем какой-то грех, не говорится, что именно. Но сатана, клеветник братьев, обращает на это внимание Богу, и он прав. Справедливый Бог должен реагировать на каждый грех. И горе тому, у которого нету адвоката, который защитил бы его там перед лицом Бога. Откровение 12, глава 10 стих, мы читаем. «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и низвержен клеветник братьев наших, клеветащих на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Именно это показал Бог пророку Захарии еще за много тысяч, за много сотен лет перед тем, как пришел наш Спаситель Иисус Христос и стал нашим адвокатом, сидя по правой руку престола Господа. Хотелось сегодня поразмышлять об этой запятнанной одежде этого Иисуса Первосвященника. Что это за одежда? Мы видим, что здесь явно не речь об обычной одежде, которой мы закрываем свою наготу. Пророк Исаия говорит в 64 главе, 5 стих, «Ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Все мы поблекли, как лист, беззаконие наши, как ветер, уносят нас. И дальше, 61 главе, 10 стих. «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселись душа моя, Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одежды правды одел меня, как на жениха возложил венец и как на невесту украсил убранством». До грехопадения в раю человек не нуждался в одежде. Он, созданный по образу и подобию Божию, был и одет по образу Божьему. Псалом 104 говорит нас, в чем одет одеяние Бога. «Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как рызою, простираешь небеса, как шатер». Одежда Бога — это свет. А про Иисуса сказано: «Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его». Так и человек, ежедневно общаясь с Богом, отражал свет Божий. Мы видим это и у Моисея. Когда сходил Моисей с горы Синай, и две скрижали откровения были в руке Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И дальше: «И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей перед лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил и, не выйдя, пересказывал сынам Израилем все, что заповедовал, было Богом. И видели сыны Израиля, что сияет лицо Моисея, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». Грехопадение человека отделило его от Бога. Они стали бояться общения с Богом, прятаться от Бога. Они потеряли эту одежду и пытались сами исправить это, ища подходящий материал для покрытия своей наготы. Пока не смотрели в свет, они видели свою наготу. Проснувшаяся совесть осуждала их и постоянно напоминала о том, что произошло. Так и мы видим, что одежда человека — это результат грехопадения, результат проснувшегося чувства вины перед Богом. Первый материал для покрытия наготы были листья смоковницы, но они долго не держали, каждый день увядали и засыхали. И опять надо было чем-то покрывать свою наготу. Но Бог не оставил человека в таком положении. Он сам покрыл его наготу. Для покрытия наготы человека должны были умереть невинные животные. Бог сделал им одежду из шкур животных. Человек первый раз увидел, что умирает животные, чтобы покрыть и ихнюю наготу. Он здесь первый раз встретился со смертью. Жаль, Канвин говорит в этом месте: «Очень печально видит, что человек, покрытый безобразными шкурами, и животные оказались праведнее его. С одной стороны, человек должен был радоваться, что Бог не оставил его в этом нагом состоянии. Но с другой стороны, эта одежда постоянно напоминала Адаму и Еве ихнюю вину перед Богом. Это понял и Авель, первый сын Адама и Евы, который понял, что одежда покрытия своей наготы, своей праведности перед Богом больше значит, чем питание своей плотской натуры. И он выбрал себе профессию пастуха. Каин же думал только о своем внешнем человеке, считая себя праведным перед Богом, который не нуждается в прощении грехов. Здесь мы видим, что история одежды людей, покрытие его натуры, внешнего человека, полностью связано с покрытием его внутреннего состояния, с его праведностью перед Богом. С тех пор все человечество занимается тем, что пытается закрыть свою наготу. Каждая религия ищет свой путь, свой метод, чтобы оправдаться перед Богом. И все это как листья смоковницы, которые до вечера держат, потом засыхают, и опять нужно чем-то покрываться. Религиозный человек готов на многое, готов многим пожертвовать, чтобы угодить Богу. Но в жизни Авраама Бог показал, что ему угодно лишь доверие людей к нему. Верою Авраам угодил Богу. Как говорится в послании к римлянам, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему, в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид говорит: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха». А пророк Исаия в духе видит уже тот момент, когда придет Мессия, придет Искупитель, который покроет нас, нашу наготу. 61 глава, 10 стих. «И будет известно среди народов семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Основанием для этого является Спаситель нас Иисус Христос, который поменялся с нами одеждою, который взял наши запятнанные и отдал нам свои одежды праведности. Поэтому ангел Господний в нашем тексте имеет право сказать: «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебе в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Первосвященник имеет функцию ходатайства перед Богом о своем народе. Он приносит нужды всего народа Господу. Только он имел право приносить жертвы и входить во святилище. И если он потерял доступ к Господу, то горе всему народу. Справедливый Бог должен наказать его за его запятнанные одежды. Но Бог действует по благодати. Это он может сделать только из-за того, что другой кто-то взял грехи его на себе. И сатана, стоящий по правой руку, должен замолкнуть. На голову первосвященника одевается чистый кидар. Головной убор, на котором была надпись «Свят Господу». Будучи оправдан Господом, он опять имеет доступ к нему и может ходатайствовать за свой народ. Его функция состоит в том, чтобы переодеться, чтобы снять свои запятнанные одежды и одеть ту одежду, которую дал ему Бог. В этот момент он какое-то время находится полностью раздетым перед Господом. Бог сейчас нам предлагает всем переодеться, отложить свой ветхого человека и переодеться в нового человека. Быть полностью открытым перед Богом, признаться во всех своих согрешениях, посожалеть от них и получить это новое спасение. Павел пишет в Колоссянам: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, среди которых и вы некогда обращались, когда жили так. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие из уст ваших. Не говорите лжи друг друга, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, милосердие, благость, миренномудрие, кротость, долготерпение. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Итак, владычествует в сердцах ваших мир Божий, в котором вы и призваны в одном теле, будьте дружелюбны. Также Эфесской церкви пишет апостол Павел, советует им отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святой истину. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что вы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце не зайдет в гневе вашем. Не давайте места дьяволу. Кто крал, прет не кради, а лучше трудись, сделай своими руками полезное, чтобы не было чем уделять нуждающих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, и только добрые для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Духа Своего, Божьего, которого вы запечатлены на день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание Галатам 3:27. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Облекшись во Христа, мы исчезаем. Наш ветхий человек закрывается праведностью Христа. И, получив эти белые одежды, не можем опять жить старой жизнью, чтобы опять запятнать их. В послании к Сардийской церкви, в Откровении, 3 глава, говорит, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Как ни печально, во всей церкви только несколько человек. Но слава Богу за Его милость. Во Христе Иисусе мы имеем прощение грехов. Мы можем омывать наши одежды, получать прощение, приходить к Нему, очищаться. Откровение 7 глава говорится, «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, у всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед ангелом в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих». И дальше 14 стих. Я сказал ему, «Ты знаешь, Господи, кто они?» Он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби, те, которые пришли, омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Сидящий на престоле будет обитать в них». Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной, ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их, источник живых вод, отрет Бог всякую слезу с очей их. Поэтому апостол Павел говорит Филиппийцам 4 главе, в 3 главе, «Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я пошел тщетою. да и все почитает тщетно ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем, и не со своей праведностью, которую от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, силу воскресения Его и участие в страдании Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Эта новая одежда, которую мы получаем от Господа, обязывает ко многому. И первосвященнику Иисусу, здесь говорится в Захарии, «И засвидетельствовал ангел Господь и сказал Иисуса, так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между своими всеми стоящими здесь». Чтобы пребывать в общении с Богом, нужно ходить по путям Бога и находиться в Его законе. Ангел объясняет, почему он имеет право поменять одежды этого Иосии. И говорит, выслушай меня, Иисус, Иерей Великий, вы и собратья твои, сидящие перед тобой, мужи достойные. Вот я привожу раба моего отрасль, ибо вот камень, на который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. Слава Господу, для нас этот отрасль, этот раб Господня уже явился. И мы каждый год празднуем этот день, когда грехи мира взяты в один день. Это страстная пятница, когда Иисус висел на кресте и сказал «свершилось». Но этот камень, который должен был стать главой угла, презрен был строителями, отвергнут был. И теперь Бог предлагает его тебе, и каждый из нас может взять его и поставить его главой угла нашей жизни, фундаментом для нашей жизни, и построить свою жизнь на этом камне, на котором сосредоточено все внимание Бога, на этом Сыне Его Иисусе Христе, который является для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. И, как говорит Павел, хвалящийся, хвались Господом. Впереди у нас еще много прекрасного. Бог приготовил для нас прекрасный пир, о котором говорил еще Иисус, когда Он был на этой земле, и о котором мы читаем в Откровении, в 19 главе. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих. Аллилуйя! Ибо Бог воцарился, Бог Вседержитель. Будем радоваться, ликовать и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себе. И дано было ей облечься весон чистый и светлый весон. Весон же есть праведность святых». Бог Иисус сам дарит нам свою праведность. Наше дело только раздеться и одеть его, облечься в Иисуса Христа, в нового человека. Но, к сожалению, многим не нравится человек, который отошел от Бога, который отошел от истинного света, не замечает, что на его одежде пятна, не замечает своего греха. Он доволен собой, и ему не нужна новая одежда. Поэтому даже уже на этом пире жениха с невестой говорится в Матфея 22 главе, «Царь, войдя, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду». И говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав им руки и ноги, возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Это был человек, которого подобрали под заборами на улице, и который пригласили на брак, который каким-то образом прошел мимо стражи и не соизволил переодеться в ту одежду, которую предоставил ему хозяин, который устроил этот пир. И в своей самоправедности он даже не замечает, что вокруг все одеты в белые одежды, а на нем запятнанная старая грязная одежда. Он пренебрегает хозяином, нет уважения к гостям, которые здесь рядом с ним сидят. Он доволен собою. Последствия этого действия очень печальные. Приговор царя, связав ему руки и ноги, возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Есть еще один человек, который пренебрег этой одеждой, не только одеждой, но и пиром, который устроил этот хозяин. Это старший брат притчи о блудном сыне, который позавидовал своему младшему брату, которому отец дал новую одежду, свою новую одежду, который облегся в него и сидел на брачном пире. А он не только не хотел этой одежды, он доволен был сам собою, но и позавидовал брату, и не вообще не вошел, и остался без этого пира. Ему отец говорит, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Дорогие друзья, мы видим, что у нас нет выбора. Нам всем придется переодеться, хотим мы этого или нет. Второе послание Коринфянам, 5 главе, Павел говорит, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого и мы вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Только бы нам не одетыми, не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Здесь мы видим, что наше переодевание — это уход в мир иной — это смерть нашего ветхого человека и возрождение нового человека. И Дух Святой, который дал нам Бог, постоянно напоминает нам, что наша одежда запятнана или что мы голые перед Богом. И в 10 стихе Павел говорит, «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. На этом судилище все зависит от того, в какой ты будешь одежде. Своей самоправедной ты услышишь приговор обвинительный. Если ты в одежде в Иисусе Христе, то ты будешь оправдан». Тебе говорит Господь, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебе поставлю, войди в радость господина твоего. Граф Николай Цинцендорф написал песню на эту тему, которая нам еще раз напоминает нам «Христова кровь и его праведность, да будет мой наряд». И моя почетная одежда. Ею я предстану перед Господом, когда я войду в небесах. Я верю во Христа, который говорит, кто верит, тот не попадает на суд. Слава Богу, я оправдан, и грех мой исторгнут. Обвинение, которое мне предъявили, зачеркнуто его красной кровью. Гвозди, которые там на кресте, поразили этого ягненка, разорвали этот ветхий старый завет. Этот святой безвинный ягненок, который висел там на кресте за мои грехи, его я признаю за своего Господина и Спасителя. Поэтому его кровь — только единственное мое утешение, моя надежда. И я строю свою жизнь, в жизнь смерти и в жизни на этих ранах Христа. Слава Ему за это. Аминь.
1: Какую красоту создал Господь! Ликует дух и радуется плоть, и краски радуги, и это небо синь, и пенье птиц, щебечущих аминь. Все прославляет Господа небес, созвездия, реки и моря, и лес, благодаря Его из века в век, но так неблагодарен человек. Забыл совсем, что он ничтожно мал, из праха ведь его Господь создал, и вдунул дух в него, чтобы он мог жить и жизнью ему данной дорожить. Но возомнил себе сам человек, что может без Творца прожить вовек, что эликсир бессмертия найдет и Богом себя чувствовать начнет. Изгнали Бога из церквей и школ, меняют себе внешности и пол, глумится и над девственностью мир, и вновь повсюду и чума, и пир. Взывает дух, доколе же Господь глумится будет над тобою плоть, садонский грех во всей красе цветет, что, Боже мой, еще произойдет? Доколе, Господи, тебе терпеть не хочет, мир тебе хвалу воспеть, смеется над тобой и стар, и млад, у мира свой всех дел твоих расклад. Тебя винят в несчастьях, ты молчишь, и в бедах обвиняют, не кричишь. Желая всех спасти к себе зовешь, все простираешь руки к ним и ждешь. Ты милостив, Господь, ты так велик, ты от живущих не скрываешь лик, желая всех, кто в мире есть, спасти и в вечный город свой к себе ввести. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.